0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эва Медельская. В начале выпуска несколько слов о содержании нашей воскресной программы. Начнем мы ее по традиции с передачи по вашим письмам «Обратная связь». Затем откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о Штефане Краснянском, известном как Пишта или Пиштер, и организуемых им выступлениях словацких исполнителей в Лондоне. Материал к сегодняшней музыкальной страничке подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такую программу мы подготовили для нашего воскресного выпуска. Друзья, надеемся, что включенные в нее сюжеты вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Итак, сначала мне хотелось бы еще раз напомнить вам о цикле передач, заглавленном «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Этот проект, который, как вам известно, продолжается и в новом 2026 году. Премьера очередной части проекта «Окно в мир», речь в котором шла об побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак, вышла в эфир в субботу 23 мая. Премьеру следующей части проекта мы будем передавать 21 июня. В ней мы расскажем о сотрудничестве словацкого поселка Семерово и очень интересного чешского городка Шатов, расположенного в Южной Моравии, на самой границе с Австрией. К эфиру эту программу готовит наш коллега Андрей Шевченко в сотрудничестве с журналистами «Радио Регина». «Окно в мир» — это интересный и познавательный цикл. Обязательно слушайте эти передачи. Еще одним важным проектом Международного радио Словакии в этом году является цикл передач, посвященных столетию радиовещания в Словакии. Передачи цикла выходят в последние выходные каждого месяца. И вчера, в субботу 30 марта, вышла очередная часть цикла, в которой мы рассказали о научных и спортивных передачах словацкого радио. Теперь несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». На прошлой неделе ответ на вопрос четвертого тура, в котором мы рассказывали о словацком курорте Бордеевские купели, пришел только один – от Тамары Гончаровой из Екатеринбурга. Видимо, все те, кто хотел поучаствовать в викторине по четвертой части, это сделали. А поскольку месяц заканчивается, Тамара Гончарова, видимо, стала последней участницей, приславшей свой ответ на вопрос четвертого тура. Хотя, с другой стороны, если кто-то из вас успеет прислать ответ сегодня до 24:00, у него тоже появится шанс побороться за победу. Жеребьевку и объявление победителя четвертого тура мы проведем на следующей неделе, 6 числа, то есть в первую субботу июня. Хочу добавить, что на следующей неделе в здании Словацкого радио будет проведена и специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос четвертого тура, в которой будет разыграна путевка на курорт Бордеевские купели. О результатах специальной жеребьевки мы вам обязательно сообщим, а пока будем надеяться, что кому-то из вас, наши дорогие слушатели, на этот раз улыбнется счастье. И снова заранее хочу обратиться ко всем слушателям, планирующим принимать участие в викторине 2026 года. Обязательно внимательно прослушайте передачу, поскольку только в ней вы найдете правильный и точный ответ на вопрос очередного тура. Ведь даже на первый взгляд незначительная неточность в ответе может стать помехой в борьбе за приз. И не забывайте, пожалуйста, указывать в ответе на вопросы викторины свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в розыгрыше и получение приза. В еще немного вернусь к теме возвращенных посылок с призами. По вопросу посылки Ирины Ашаровой из Новосибирска, которая в июне прошлого года по неизвестной нам причине не получила приз за победу во втором туре викторины 2025 года, ответа от почты у нас пока нет. В целом, в настоящий момент, также по информации, полученной нами от Словацкой почты, снова принимаются почтовые отправления в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Средней Азии. В этих регионах только один наш слушатель из Таджикистана принимает участие в викторине. Так что если в следующем розыгрыше он станет победителем, свой приз он обязательно получит. А теперь я хотел бы зачитать письмо нашего относительно нового, но уже ставшего постоянным и верным слушателем Эрика Оливана Ороса из Испании. Несмотря на свой возраст, а это совсем молодой человек, еще подросток, он является большим энтузиастом коротковолнового приема и даже занял первое место во всемирном конкурсе слушателей коротковолновых радиостанций World SWL Contest. Писать по-русски он пока не решается и пишет по-испански с переводом на английский язык. Я позволю себе процитировать некоторые отрывки из его большого письма. Дорогие друзья из Международного радио Словакии. Меня зовут Эрик, я пишу вам из Утеба, Сарагоса, Испания. Я очень увлеченный слушатель коротковолнового диапазона и с огромным удовольствием посылаю свой отчет о приеме вашей передачи на русском языке от 23 мая 2026 года. Далее Эрик сообщает о том, каким оборудованием он пользуется, детально описывает качество приема, перечисляет сюжеты программы, вызвавшие его интерес. Заканчивает свое письмо Эрик словами. Большое спасибо за такую познавательную интересную передачу. С нетерпением жду вашего ответа из Братиславы. Эрик Оливан Орос. Утеба, Сарагоса, Испания. 73 и наилучшие пожелания всей команде российской редакции. Кстати, в своем сообщении Эрик обращает наше внимание на Всемирный день без табака 2026 года. Он, в частности, ссылаясь на данные инициативы Tobacco Atlas, приводит неутешительную статистику, связанную с курением и вызванным ими болезнями. Вот что он пишет. Ежегодно от курения в Испании умирает 49 510 человек, а ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с курением в Испании, составляют астрономическую сумму в 17,5 миллиардов. Евро. Употребление табака продолжает оставаться эпидемией в Испании. Бездействие правительства перед лицом табачной эпидемии защищает табачную промышленность в Испании, в то время как число смертей растет с каждым годом. Сторонники более здорового общества должны добиваться внедрения научно обоснованных передовых методов борьбы с табакокурением, чтобы добиться перемен и уменьшить негативные последствия употребления табака. Распространенность курения среди взрослых в Испании в возрасте старше 15 лет на 2025 год составляют среди мужчин 22,4%, среди женщин 20,8%. Распространенность курения среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, это данные за 2023 год, в Испании среди мальчиков 3,5%, среди девочек 5,1%. Если к этому добавить потребление бездымного табака взрослыми в Испании, снюс, жевательный табак, гудху, то картина получается совсем не радужная. Смертность от употребления табака в Испании составляет у мужчин 17,95% и у женщин 4,7%. То есть 11,14% всех смертей в Испании вызваны употреблением табака. Курение – это не просто вредная привычка. Это реальная опасность для ваших легких. Оно также оставляет стойкий запах, от него желтеют зубы. Оно ускоряет старение кожи и даже увеличивает риск развития псориаза. Табак оставляет видимые и невидимые следы. Пишет Эрик и далее интересуется, как этим делом, с этим вопросом обстоят дела в Словакии. Да, действительно, сегодня Всемирный день без табака. Его тема в этом году звучит так – сорвать маску привлекательности против никотиновой и табачной зависимости. Если посмотреть на Словакию, то картина очень конкретная и совсем не абстрактная. По данным того же международного проекта Tobacco Atlas, в стране ежегодно из-за курения умирает более 7200 человек. Это примерно 13% всех смертей в Словакии. Экономическая цена тоже огромна. Совокупные затраты, связанные с лечением болезней и преждевременной смертностью из-за курения оцениваются более чем в 2 миллиарда евро в год. И это не говоря уже о том, что деньги, которые семьи тратят на сигареты, уходят из семейного бюджета, а не на образование, здоровье или отдых. В Словакии курение легально с некоторыми ограничениями в отношении табачных изделий. Покупка сигарет через торговые автоматы запрещена. Импорт сигарет для торговли разрешен только при наличии соответствующей импортной лицензии. Предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных пачках обязательны. Минимальный законный возраст для покупки сигарет составляет 18 лет. И существуют законодательные ограничения на курение в общественных местах. Действует полный запрет на все формы рекламы сигарет. Сигареты облагаются налогом по общей ставке 76,69%, включая специальный акцизный налог в размере 37,02%. По данным организации Tobacco Atlas и Global State of Tobacco Harm Reduction, глобальное состояние снижения вреда от табакокурения, опубликованным в конце 2025 года, в Словакии насчитывалось приблизительно 1,4 миллиона курящих, что составляет 18,8% взрослого населения в возрасте от 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 21,7%, а среди женщин 15,9%. Для сравнения, в 2022 году общий показатель курения среди взрослого населения страны составлял 30,3%. Особенно тревожный сигнал – это молодежь. По тем же данным, среди детей от 10 до 14 лет в Словакии курят около 10-11% и мальчики, и девочки. То есть каждый десятый ребенок в этом возрасте уже знаком с табаком не понаслышке. В странах, где есть данные, дети в среднем в 9 раз чаще, чем взрослые, пользуются вейпами. Почему так происходит? Потому что индустрия работает очень тонко. Яркие вкусы, сладкие ароматизаторы, стильные дизайн устройства, агрессивная реклама в соцсетях. Все это создает иллюзию модного гаджета, а не медицинской проблемы, но за красивой упаковкой все тот же никотин, вызывающий зависимость, и аэрозоли, которые далеко не безвредны для легких подростка, который еще растет. Именно поэтому стоит особо обращать внимание на то, что вейпинг следует позиционировать как менее вредный вариант получения никотина, чем обычные сигареты, с постепенным полным отказом от курения или вейпинга, и только для существующих курильщиков, а ни в коем случае с его помощью не вовлекать новых, прежде всего подростков. Есть еще один менее заметный, но очень материальный след табака – экологический. В Словакии, по оценкам, ежегодно выбрасывается свыше 1000 тонн окурков. Это токсичный мусор, который разлагается годами, попадает в почву и воду. Так что сигарета – это не только личный выбор, но и нагрузка на общую среду, в которой мы живем. Всемирный день без табака – это не просто один день героического воздержания, а повод задуматься о том, что мы считаем нормальным в своей повседневности. Курение давно перестало быть привычкой поколения родителей и все больше смещается в сторону подростков и молодых взрослых, именно туда, куда целенаправленно и смотрит маркетинг. Как человек, сам куривший более 25 лет, хочу добавить, что если вы курите, то этот день может стать удобной точкой, чтобы хотя бы попробовать сделать паузу, поговорить с врачом, узнать о программах отказа от курения и никотинозаместительной терапии. А если вы не курите, то, возможно, сегодня тот самый момент, когда стоит поддержать близкого человека, который давно уже говорит, надо бы бросить эту вредную привычку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений. Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
2: Музыкальные перекрестки.
3: Штефан Краснянский, которого многие знают под псевдонимом Пишта или Пиштер, уже более 20 лет, так сказать, экспортирует словацкое и чешское музыкальное искусство в Великобританию. В этом году он готовит в Лондоне большое событие. Уже 15-й по счету концерт группы Empty Smile. Новый рекорд по числу концертов в Лондоне группа установит в сентябре. Где именно, скажем чуть позже. А для начала Пишта расскажет, как он сам впервые оказался в Англии.
4: Целый этой гудобной, а кто можем так назвать, карьеры?
1: Всей этой музыкальной, если можно так сказать, карьере предшествовала учеба в Братиславе. Вообще-то по образованию я специалист по охране окружающей среды. Ну а вскоре после окончания учебы я открыл маленький магазин виниловых дисков с альтернативной музыкой. Поскольку магазин был в моем родном городе, в Поважской Быстрице, то и месячные обороты продажи этому соответствовали. Так что через год деньги закончились, как и попытка создать независимый магазин и сеть продаж дисков в Словакии. И мне пришлось искать работу. В 2000 году я впервые уехал в Лондон на разведку, как турист, просто посмотреть. Вскоре подал заявление на получение студенческой визы, начал учиться. А в 2003 году, когда стало ясно, что я хотел бы остаться в Лондоне на более длительное время, я оформил бизнес-визу и основал агентство «Пиштер». Я тогда совершенно не надеялся и не рассчитывал, что это будет агентство, которое проработает более 2 десятилетий.
3: Сегодня дела у агентства идут отлично, но вначале все было не совсем просто.
4: Мы между недавно не имели стало культурный институт словенский.
1: У нас до недавнего времени не было постоянного словацкого культурного центра в Британии. Сейчас он работает при посольстве. Но если вы хотели привести какого-то словацкого исполнителя, или если хотели увидеть концерт словацкого исполнителя, нам приходилось привозить его самим. Это было время, когда, по сути, еще толком не летали, поэтому поездка в Британию – это 24 часа. В автобусе, оформление документов, выездные бумаги и так далее. И эти ребята потом там оставались месяцами, а некоторые годами, не имея возможности попасть домой. Ну и, конечно, в такой обстановке появляется тоска по дому. И мы просто сказали себе, попробуем организовать что-то. На принтере напечатали билеты. Так, у нас в Electric Ballroom в Camden Town, месте, где зарождался панк, выступала группа Видик. И на их выступление пришло 500 человек. Мы увидели, что происходит с ребятами, когда они выступают там, где и представить себе не могли, что смогут встретить земляков. И вдруг они оказываются как бы в своем маленьком анклаве, в сообществе словаков, где чувствуют себя как дома. Атмосфера была потрясающая.

0: Группа «Видек» стала первой словацкой группой, выступившей с концертом в Лондоне. О том, как тогда жила словацкая община, рассказывает Пишта Краснянский.
1: Я бы сам поведал, что это такая здравая судорожность.
2: Я бы сказал, что это была настоящая здоровая сплоченность. По сравнению, например, с польской общиной, которая была намного больше и сильнее. Нас было не так много, и, на мой взгляд, часть общины держалась ближе к своим землякам. Но другие приезжали, скажем, из-за языка, учебы или карьеры. Пытались как-то встроиться в британскую жизнь. Поэтому чаще общались с британцами. Но так или иначе, раз в месяц каждый находил время прийти в субботу вечером на концерт, встретить земляков и выпить чешского или словацкого пива. Это была уникальная атмосфера, ты вроде бы в совершенно чужом мире, а на пару часов, словно по волшебству, переступив порог клуба, оказываешься в каком-нибудь словацком городе.
0: Концертов становилось все больше. Сейчас их уже более 300, какими были первые.
1: По Видеку пришел Рихард Мюллер.
2: После группы Видек приехал Рихард Мюллер с сопровождением в составе группы AMT Smile и в кибитовой духовой секции Франтишка Копы. Это был прекрасный концерт в ныне уже несуществующем клубе «Астория». Упомянутые AMT Smile выступали там бесчисленное количество раз, так же, как, например, группа «Горки же Слижи». Публика хотела их видеть. Потом к этому присоединились исполнители хип-хоп. А затем появились проекты, которые, как мы считали, нужно привозить, возможно, даже больше для британской публики, чем для словаков. Это были джазовые концерты, прекрасно работали проекты World Music. Мы привозили ансамбль «Лучница». Это было великолепное мероприятие, куда пришла не только наша община, но и британцы. Очень хорошо работал покойный Мекки Шбирка, который тоже приезжал множество раз. И это уже было то время, когда я уже смог себе сказать: «Да, все это имеет смысл». Мы привезли словацкую музыку не ради одного концерта, мы оставили там свой след. Произошла диффузия, взаимное проникновение нашего музыкального мира с британским. Возникали связи, выпускались совместные альбомы, завязывалась дружба, развивалось сотрудничество. Думаю, это как здание, которое выросло на фундаменте того самого первого замысла 2003 года, когда мы устраивали первый концерт.
3: Наша песенка «Савала», не будет это так легко, дорогая.

0: Видение такое — продолжать организовывать концерты так же, как до сих пор, раз в месяц или два. Хотя чешско-словацкая община в Британии сейчас значительно меньше, все равно есть смысл вывозить туда новые музыкальные проекты. Мы готовим примерно 10 проектов в год, которые отправляем в Британию и работаем также в направлении Чехии.
1: В этом году, помимо других концертов, Пишта готовит и один рекордный. В сентябре в Лондоне в 15-й раз состоится концерт группы «Empty Smile». Больше концертов там пока не давал ни один словацкий или чешский исполнитель.
0: Empty Smile — это феномен. Сейчас ситуация такая, что люди часто прилетают в Британию, в Лондон, специально на этот концерт. Многие из них — это те, кто присутствовал на лондонских концертах группы 15 или 20 лет тому назад. И хотя теперь у них семьи, работа в Словакии или Чехии, они с удовольствием проводят выходные со своим любимым исполнителем. Гуляют по тем же улочкам, встречают знакомых в Лондоне. Empty Smile — это была группа, которая всегда с радостью приезжала к нам в Лондон и, на мой взгляд, создала там очень сильную базу поклонников. Смайлы, если не каждый год, то раз в два года обязательно приезжали. И вот теперь мы везем их впервые в зал O2 Shepherd's Bush Empire — прекрасное старое здание бывшего театра, переоборудованное в концертный зал. Мы рады, что смогли его заполучить, и это будет большая, красивая праздничная точка в нашей многолетней совместной истории. 19 сентября в 19:00 верю, что зал O2 Shepherd's Bush Empire снова будет принадлежать словакам и всем нашим близким и друзьям, и что мы вместе прекрасно проведем этот вечер. Добро.

Уважаемые слушатели, наша воскресная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эва Медельская. В начале выпуска несколько слов о содержании нашей воскресной программы. Начнем мы ее по традиции с передачи по вашим письмам «Обратная связь». Затем откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о Штефане Краснянском, известном как Пишта или Пиштер, и организуемых им выступлениях словацких исполнителей в Лондоне. Материал к сегодняшней музыкальной страничке подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такую программу мы подготовили для нашего воскресного выпуска. Друзья, надеемся, что включенные в нее сюжеты вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Итак, сначала мне хотелось бы еще раз напомнить вам о цикле передач, заглавленном «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Этот проект, который, как вам известно, продолжается и в новом 2026 году. Премьера очередной части проекта «Окно в мир», речь в котором шла об побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак, вышла в эфир в субботу 23 мая. Премьеру следующей части проекта мы будем передавать 21 июня. В ней мы расскажем о сотрудничестве словацкого поселка Семерово и очень интересного чешского городка Шатов, расположенного в Южной Моравии, на самой границе с Австрией. К эфиру эту программу готовит наш коллега Андрей Шевченко в сотрудничестве с журналистами «Радио Регина». «Окно в мир» — это интересный и познавательный цикл. Обязательно слушайте эти передачи. Еще одним важным проектом Международного радио Словакии в этом году является цикл передач, посвященных столетию радиовещания в Словакии. Передачи цикла выходят в последние выходные каждого месяца. И вчера, в субботу 30 марта, вышла очередная часть цикла, в которой мы рассказали о научных и спортивных передачах словацкого радио. Теперь несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». На прошлой неделе ответ на вопрос четвертого тура, в котором мы рассказывали о словацком курорте Бордеевские купели, пришел только один – от Тамары Гончаровой из Екатеринбурга. Видимо, все те, кто хотел поучаствовать в викторине по четвертой части, это сделали. А поскольку месяц заканчивается, Тамара Гончарова, видимо, стала последней участницей, приславшей свой ответ на вопрос четвертого тура. Хотя, с другой стороны, если кто-то из вас успеет прислать ответ сегодня до 24:00, у него тоже появится шанс побороться за победу. Жеребьевку и объявление победителя четвертого тура мы проведем на следующей неделе, 6 числа, то есть в первую субботу июня. Хочу добавить, что на следующей неделе в здании Словацкого радио будет проведена и специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос четвертого тура, в которой будет разыграна путевка на курорт Бордеевские купели. О результатах специальной жеребьевки мы вам обязательно сообщим, а пока будем надеяться, что кому-то из вас, наши дорогие слушатели, на этот раз улыбнется счастье. И снова заранее хочу обратиться ко всем слушателям, планирующим принимать участие в викторине 2026 года. Обязательно внимательно прослушайте передачу, поскольку только в ней вы найдете правильный и точный ответ на вопрос очередного тура. Ведь даже на первый взгляд незначительная неточность в ответе может стать помехой в борьбе за приз. И не забывайте, пожалуйста, указывать в ответе на вопросы викторины свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в розыгрыше и получение приза. Вообще немного вернусь к теме возвращенных посылок с призами. По вопросу посылки Ирины Ашаровой из Новосибирска, которая в июне прошлого года по неизвестной нам причине не получила приз за победу во втором туре викторины 2025 года, ответа от почты у нас пока нет. В целом, в настоящий момент, также по информации, полученной нами от Словацкой почты, снова принимаются почтовые отправления в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Средней Азии. В этих регионах только один наш слушатель из Таджикистана принимает участие в викторине. Так что если в следующем розыгрыше он станет победителем, свой приз он обязательно получит. А теперь я хотел бы зачитать письмо нашего относительно нового, но уже ставшего постоянным и верным слушателем Эрика Оливана Ороса из Испании. Несмотря на свой возраст, а это совсем молодой человек, еще подросток, он является большим энтузиастом коротковолнового приема и даже занял первое место во всемирном конкурсе слушателей коротковолновых радиостанций World SWL Contest. Писать по-русски он пока не решается и пишет по-испански с переводом на английский язык. Я позволю себе процитировать некоторые отрывки из его большого письма. Дорогие друзья из Международного радио Словакии. Меня зовут Эрик, я пишу вам из Утеба, Сарагоса, Испания. Я очень увлеченный слушатель коротковолнового диапазона и с огромным удовольствием посылаю свой отчет о приеме вашей передачи на русском языке от 23 мая 2026 года. Далее Эрик сообщает о том, каким оборудованием он пользуется, детально описывает качество приема, перечисляет сюжеты программы, вызвавшие его интерес. Заканчивает свое письмо Эрик словами. Большое спасибо за такую познавательную интересную передачу. С нетерпением жду вашего ответа из Братиславы. Эрик Оливан Орос. Утеба, Сарагоса, Испания. 73 и наилучшие пожелания всей команде российской редакции. Кстати, в своем сообщении Эрик обращает наше внимание на Всемирный день без табака 2026 года. Он, в частности, ссылаясь на данные инициативы Tobacco Atlas, приводит неутешительную статистику, связанную с курением и вызванным ими болезнями. Вот что он пишет. Ежегодно от курения в Испании умирает 49 510 человек, а ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с курением в Испании, составляют астрономическую сумму в 17,5 миллиардов евро. Употребление табака продолжает оставаться эпидемией в Испании. Бездействие правительства перед лицом табачной эпидемии защищает табачную промышленность в Испании, в то время как число смертей растет с каждым годом. Сторонники более здорового общества должны добиваться внедрения научно обоснованных передовых методов борьбы с табакокурением, чтобы добиться перемен и уменьшить негативные последствия употребления табака. Распространенность курения среди взрослых в Испании в возрасте старше 15 лет на 2025 год составляет среди мужчин 22,4%, среди женщин 20,8%. Распространенность курения среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, это данные за 2023 год, в Испании среди мальчиков 3,5%, среди девочек 5,1%. Если к этому добавить потребление бездымного табака взрослыми в Испании, снюс, жевательный табак, гудху, то картина получается совсем нерадужная. Смертность от употребления табака в Испании составляет у мужчин 17,95% и у женщин 4,7%. То есть 11,14% всех смертей в Испании вызваны употреблением табака. Курение – это не просто вредная привычка. Это реальная опасность для ваших легких, оно также оставляет стойкий запах, от него желтеют зубы, оно ускоряет старение кожи и даже увеличивает риск развития псориаза. Табак оставляет видимые и невидимые следы, пишет Эрик, и далее интересуется, как с этим вопросом обстоят дела в Словакии. Да, действительно, сегодня Всемирный день без табака. Его тема в этом году звучит так – сорвать маску привлекательности против никотиновой и табачной зависимости. Если посмотреть на Словакию, то картина очень конкретная и совсем не абстрактная. По данным того же международного проекта Tobacco Atlas, в стране ежегодно из-за курения умирает более 7200 человек. Это примерно 13% всех смертей в Словакии. Экономическая цена тоже огромна. Совокупные затраты, связанные лечением болезни и преждевременной смертностью из-за курения оцениваются более чем в 2 миллиарда евро в год. И это не говоря уже о том, что деньги, которые семьи тратят на сигареты, уходят из семейного бюджета, а не на образование, здоровье или отдых. В Словакии курение легально с некоторыми ограничениями в отношении табачных изделий. Покупка сигарет через торговые автоматы запрещена. Импорт сигарет для торговли разрешен только при наличии соответствующей импортной лицензии. Предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных пачках обязательны. Минимальный законный возраст для покупки сигарет составляет 18 лет. И существуют законодательные ограничения на курение в общественных местах. Действует полный запрет на все формы рекламы сигарет. Сигареты облагаются налогом по общей ставке 76,69%, включая специальный акцент. Акцизный налог в размере 37,02%. По данным организации Tobacco Atlas и Global State of Tobacco Harm Reduction, глобальное состояние снижения вреда от табакокурения, опубликованным в конце 2025 года, в Словакии насчитывалось приблизительно 1,4 миллиона курящих, что составляет 18,8% взрослого населения в возрасте от 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 21,7%. А среди женщин 15,9%. Для сравнения, в 2022 году общий показатель курения среди взрослого населения страны составлял 30,3%. Особенно тревожный сигнал – это молодежь. По тем же данным, среди детей от 10 до 14 лет в Словакии курят около 10-11% и мальчики, и девочки. То есть каждый десятый ребенок в этом возрасте уже знаком с табаком не понаслышке. В странах, где есть данные, дети в среднем в 9 раз чаще, чем взрослые, пользуются вейпами. Почему так происходит? Потому что индустрия работает очень тонко. Яркие вкусы, сладкие ароматизаторы, стильные дизайн-устройства, агрессивная реклама в соцсетях. Все это создают иллюзию модного гаджета, а не медицинской проблемы, но за красивой упаковкой все тот же никотин, вызывающий зависимость, и аэрозоли, которые далеко не безвредны для легких подростка, который еще растет. Именно поэтому стоит особо обращать внимание на то, что вейпинг следует позиционировать как менее вредный вариант получения никотина, чем обычные сигареты, с постепенным полным отказом от курения или вейпинга, и только для существующих курильщиков, а ни в коем случае с его помощью не вовлекать новых, прежде всего подростков. Есть еще один менее заметный, но очень материальный след табака, экологический. В Словакии, по оценкам, ежегодно выбрасывается свыше 1000 тонн окурков. Это токсичный мусор, который разлагается годами, попадает в почву и воду. Так что сигарета – это не только личный выбор, но и нагрузка на общую среду, в которой мы живем. Всемирный день без табака – это не просто один день героического воздержания, а повод задуматься о том, что мы считаем нормальным в своей повседневности. Курение давно перестало быть привычкой поколения родителей и все больше смещается в сторону подростков и молодых взрослых, именно туда, куда целенаправленно и смотрит маркетинг. Как человек, сам куривший более 25 лет, хочу добавить, что если вы курите, то этот день может стать удобной точкой, чтобы хотя бы попробовать сделать паузу, поговорить с врачом, узнать о программах отказа от курения и никотинозаместительной терапии. А если вы не курите, то, возможно, сегодня тот самый момент, когда стоит поддержать близкого человека, который давно уже говорит, надо бы бросить эту вредную привычку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений. Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
2: Музыкальные перекрестки.
3: Штефан Краснянский, которого многие знают под псевдонимом Пишта или Пиштер, уже более 20 лет, так сказать, экспортирует словацкое и чешское музыкальное искусство в Великобританию. В этом году он готовит в Лондоне большое событие. Уже 15-й по счету концерт группы Empty Smile. Новый рекорд по числу концертов в Лондоне группа установит в сентябре. Где именно, скажем чуть позже. А для начала Пишта расскажет, как он сам впервые оказался в Англии.
4: Целой этой гудобной, а кто может можем так назвать, карьере.
1: Всей этой музыкальной, если можно так сказать, карьере предшествовала учеба в Братиславе. Вообще-то по образованию я специалист по охране окружающей среды. Ну а вскоре после окончания учебы я открыл маленький магазин виниловых дисков с альтернативной музыкой. Поскольку магазин был в моем родном городе, в Поважской Быстрице, то и месячные обороты продажи этому соответствовали. Так что через год деньги закончились, как и попытка создать независимый магазин и сеть продаж дисков в Словакии. И мне пришлось искать работу. В 2000 году я впервые уехал в Лондон на разведку, как турист, просто посмотреть. Вскоре подал заявление на получение студенческой визы, начал учиться. А в 2003 году, когда стало ясно, что я хотел бы остаться в Лондоне на более длительное время, я оформил бизнес-визу и основал агентство «Пиштер». Я тогда совершенно не надеялся и не рассчитывал, что это будет агентство, которое проработает более 2 десятилетий.
3: Сегодня дела у агентства идут отлично, но вначале все было не совсем просто.
1: У нас до недавнего времени не было постоянного словацкого культурного центра в Британии. Сейчас он работает при посольстве. Но если вы хотели привести какого-то словацкого исполнителя, или если хотели увидеть концерт словацкого исполнителя, нам приходилось привозить его самим. Это было время, когда, по сути, еще толком не летали, поэтому поездка в Британию – это 24 часа. В автобусе, оформление документов, выездные бумаги и так далее. И эти ребята потом там оставались месяцами, а некоторые годами, не имея возможности попасть домой. Ну и, конечно, в такой обстановке появляется тоска по дому. И мы просто сказали себе, попробуем организовать что-то. На принтере напечатали билеты. Так, у нас в Electric Ballroom в Кэмден-таун, месте, где зарождался панк, выступала группа Видик. И на их выступление пришло 500 человек. Мы увидели, что происходит с ребятами, когда они выступают там, где и представить себе не могли, что смогут встретить земляков. И вдруг они оказываются как бы в своем маленьком анклаве, в сообществе словаков, где чувствуют себя как дома. Атмосфера была потрясающая.

0: Группа «Видик» стала первой словацкой группой, выступившей с концертом в Лондоне. О том, как тогда жила словацкая община, рассказывает Пишта Краснянский.
1: Я бы сам поведал, что это такая здравая судорожность.
2: Я бы сказал, что это была настоящая здоровая сплоченность. По сравнению, например, с польской общиной, которая была намного больше и сильнее. Нас было не так много, и, на мой взгляд, часть общины держалась ближе к своим землякам. Но другие приезжали, скажем, из-за языка, учебы или карьеры. Пытались как-то встроиться в британскую жизнь. Поэтому чаще общались с британцами. Но так или иначе, раз в месяц каждый находил время прийти в субботу вечером на концерт, встретить земляков и выпить чешского или словацкого пива. Это была уникальная атмосфера, ты вроде бы в совершенно чужом мире, а на пару часов, словно по волшебству, переступив порог клуба, оказываешься в каком-нибудь словацком городе.
0: Концертов становилось все больше. Сейчас их уже более 300, какими были первые.
1: По «Видику» пришел Рихард Мюллер.
2: После группы «Видик» приехал Рихард Мюллер с сопровождением в составе группы IMT Smile и в Кибитовой духовой секции Франтишка Копы. Это был прекрасный концерт в ныне уже несуществующем клубе «Астория». Упомянутые IMT Smile выступали там бесчисленное количество раз, так же, как, например, группа «Горки же Слижи». Публика хотела их видеть. Потом к этому присоединились исполнители хип-хоп. А затем появились проекты, которые, как мы считали, нужно привозить, возможно, даже больше для британской публики, чем для словаков. Это были джазовые концерты, прекрасно работали проекты World Music. Мы привозили ансамбль «Лучница». Это было великолепное мероприятие, куда пришла не только наша община, но и британцы. Очень хорошо работал покойный Мекиш Бирка, который тоже приезжал множество раз. И это уже было то время, когда я уже смог себе сказать: «Да, все это имеет смысл». Мы привезли словацкую музыку не ради одного концерта, мы оставили там свой след. Произошла диффузия, взаимное проникновение нашего музыкального мира с британским. Возникали связи, выпускались совместные альбомы, завязывалась дружба, развивалось сотрудничество. Думаю, это как здание, которое выросло на фундаменте того самого первого замысла 2003 года, когда мы устраивали первый концерт.
3: Дальше песенка «Савала». Не будет это такой лавки, дорогая.

0: Несмотря на то, что Штефан Краснянский уже вернулся в Словакию, но, так сказать, экспорт словацких и чешских артистов в Лондон продолжается.
1: Видение такое – продолжать организовывать концерты так же, как до сих пор, раз в месяц или два. Хотя чешско-словацкая община в Британии сейчас значительно меньше, все равно есть смысл вывозить туда новые музыкальные проекты. Мы готовим примерно 10 проектов в год, которые отправляем в Британию и работаем также в направлении Чехии.
0: В этом году, помимо других концертов, Пишта готовит и один рекордный. В сентябре в Лондоне – 15-й раз состоится концерт группы «Empty Smile». Больше концертов там пока не давал ни один словацкий или чешский исполнитель.
2: «Empty Smile» – феноменом.
1: «Empty Smile» – это феномен. Сейчас ситуация такая, что люди часто прилетают в Британию, в Лондон, специально на этот концерт. Многие из них – это те, кто присутствовал на лондонских концертах группы 15 или 20 лет тому назад. И хотя теперь у них семьи, работа в Словакии или Чехии, они с удовольствием проводят выходные со своим любимым исполнителем, гуляют по тем же улочкам, встречают знакомых в Лондоне. «Empty Smile» — это была группа, которая всегда с радостью приезжала к нам в Лондон.

Уважаемые слушатели, наша воскресная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эва Медельская. В начале выпуска несколько слов о содержании нашей воскресной программы. Начнем мы ее по традиции с передачи по вашим письмам «Обратная связь». Затем откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о Штефане Краснянском, известном как Пишта или Пиштер, и организуемых им выступлениях словацких исполнителей в Лондоне. Материал к сегодняшней музыкальной страничке подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такую программу мы подготовили для нашего воскресного выпуска. Друзья, надеемся, что включенные в нее сюжеты вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Итак, сначала мне хотелось бы еще раз напомнить вам о цикле передач, заглавленном «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Этот проект, который, как вам известно, продолжается и в новом 2026 году. Примеры очередной части проекта «Окно в мир», речь в котором шла о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак, вышла в эфир в субботу 23 мая. Премьеру следующей части проекта мы будем передавать 21 июня. В ней мы расскажем о сотрудничестве словацкого поселка Семерово и очень интересного чешского городка Шатов, расположенного в Южной Моравии, на самой границе с Австрией. К эфиру эту программу готовит наш коллега Андрей Шевченко в сотрудничестве с журналистами «Радио Регина». «Окно в мир» — это интересный и познавательный цикл. Обязательно слушайте эти передачи. Еще одним важным проектом Международного радио Словакии в этом году является цикл передач, посвященных столетию радиовещания в Словакии. Передачи цикла выходят в последние выходные каждого месяца. И вчера, в субботу 30 марта, вышла очередная часть цикла, в которой мы рассказали о научных и спортивных передачах словацкого радио. Теперь несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». На прошлой неделе ответ на вопрос четвертого тура, в котором мы рассказывали о словацком курорте Бордеевские купели, пришел только один – от Тамары Гончаровой из Екатеринбурга. Видимо, все те, кто хотел поучаствовать в викторине по четвертой части, это сделали. А поскольку месяц заканчивается, Тамара Гончарова, видимо, стала последней участницей, приславшей свой ответ на вопрос четвертого тура. Хотя, с другой стороны, если кто-то из вас успеет прислать ответ сегодня до 24:00, у него тоже появится шанс побороться за победу. Жеребьевку и объявление победителя четвертого тура мы проведем на следующей неделе, 6 числа, то есть в первую субботу июня. Хочу добавить, что на следующей неделе в здании Словацкого радио будет проведена и специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос четвертого тура, в которой будет разыграна путевка на курорт Бордеевские купели. О результатах специальной жеребьевки мы вам обязательно сообщим, а пока будем надеяться, что кому-то из вас, наши дорогие слушатели, на этот раз улыбнется счастье. И снова заранее хочу обратиться ко всем слушателям, планирующим принимать участие в викторине 2026 года. Обязательно внимательно прослушайте передачу, поскольку только в ней вы найдете правильный и точный ответ на вопрос очередного тура. Ведь даже на первый взгляд незначительная неточность в ответе может стать помехой в борьбе за приз. И не забывайте, пожалуйста, указывать в ответе на вопрос викторины свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в розыгрыше и получение приза. Теперь немного вернусь к теме возвращенных посылок с призами. По вопросу посылки Ирины Ашаровой из Новосибирска, которая в июне прошлого года по неизвестной нам причине не получила приз за победу во втором туре викторины 2025 года, ответа от почты у нас пока нет. В целом, в настоящий момент, также по информации, полученной нами от Словацкой почты, снова принимаются почтовые отправления в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Средней Азии. В этих регионах только один наш слушатель из Таджикистана принимает участие в викторине. Так что если в следующем розыгрыше он станет победителем, свой приз он обязательно получит. Теперь я хотел бы зачитать письмо нашего относительно нового, но уже ставшего постоянным и верным слушателем Эрика Оливана Ороса из Испании. Несмотря на свой возраст, а это совсем молодой человек, еще подросток, он является большим энтузиастом коротковолнового приема и даже занял первое место во всемирном конкурсе слушателей коротковолновых радиостанций World SWL Contest. Писать по-русски он пока не решается и пишет по-испански с переводом на английский язык. Я позволю себе процитировать некоторые отрывки из его большого письма. Дорогие друзья из Международного радио Словакии, меня зовут Эрик, я пишу вам из Утеба, Сарагоса, Испания. Я очень увлеченный слушатель коротковолнового диапазона и с огромным удовольствием посылаю свой отчет о приеме вашей передачи на русском языке от 23 мая 2026 года. Далее Эрик сообщает о том, каким оборудованием он пользуется, детально описывает качество приема, перечисляет сюжеты программы, вызвавшие его интерес. Заканчивает свое письмо Эрик словами: большое спасибо за такую познавательную интересную передачу. С нетерпением жду вашего ответа из Братиславы. Эрик Оливан Орос, Утеба, Сарагоса, Испания. 73 и наилучшие пожелания всей команде российской редакции. Кстати, в своем сообщении Эрик обращает наше внимание на Всемирный день без табака 2026 года. Он, в частности, ссылаясь на данные инициативы Tobacco Atlas, приводит неутешительную статистику, связанную с курением и вызванным ими болезнями. Вот что он пишет. Ежегодно от курения в Испании умирает 49 510 человек, а ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с курением в Испании, составляют астрономическую сумму в 17,5 миллиардов евро. Употребление табака продолжает оставаться эпидемией в Испании. Бездействие правительства перед лицом табачной эпидемии защищает табачную промышленность в Испании, в то время как число смертей растет с каждым годом. Сторонники более здорового общества должны добиваться внедрения научно обоснованных передовых методов борьбы с табакокурением, чтобы добиться перемен и уменьшить негативные последствия употребления табака. Распространенность курения среди взрослых в Испании в возрасте старше 15 лет на 2025 год составляют среди мужчин 22,4%, среди женщин 20,8%. Распространенность курения среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, это данные за 2023 год, в Испании среди мальчиков 3,5%, среди девочек 5,1%. Если к этому добавить потребление бездымного табака взрослыми в Испании, снюс, жевательный табак, гудху, то картина получается совсем нерадужная. Смертность от употребления табака в Испании составляет у мужчин 17,95% и у женщин 4,7%. То есть 11,14% всех смертей в Испании вызваны употреблением табака. Курение – это не просто вредная привычка. Это реальная опасность для ваших легких. Оно также оставляет стойкий запах, от него желтеют зубы. Оно ускоряет старение кожи и даже увеличивает риск развития псориаза. Табак оставляет видимые и невидимые следы, пишет Эрик, и далее интересуется, как с этим делом, с этим вопросом обстоят дела в Словакии. Да, действительно, сегодня Всемирный день без табака. Его тема в этом году звучит так: «Сорвать маску привлекательности против никотиновой и табачной зависимости». Если посмотреть на Словакию, то картина очень конкретная и совсем не абстрактная. По данным того же международного проекта Tobacco Atlas, в стране ежегодно из-за курения умирает более 7200 человек. Это примерно 13% всех смертей в Словакии. Экономическая цена тоже огромна. Совокупные затраты, связанные связанные с лечением болезни и преждевременной смертностью из-за курения, оцениваются более чем в 2 миллиарда евро в год. И это не говоря уже о том, что деньги, которые семьи тратят на сигареты, уходят из семейного бюджета, а не на образование, здоровье или отдых. В Словакии курение легально с некоторыми ограничениями в отношении табачных изделий. Покупка сигарет через торговые автоматы запрещена. Импорт сигарет для торговли разрешен только при наличии соответствующей импортной лицензии. Предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных пачках обязательны. Минимальный законный возраст для покупки сигарет составляет 18 лет. И существует законодательное ограничение на курение в общественных местах. Действует полный запрет на все формы рекламы сигарет. Сигареты облагаются налогом по общей ставке 76,69%, включая специальный акцент. Налог в размере 37,02%. По данным организации Tobacco Atlas и Global State of Tobacco Harm Reduction, глобальное состояние снижения вреда от табакокурения, опубликованным в конце 2025 года, в Словакии насчитывалось приблизительно 1,4 миллиона курящих, что составляет 18,8% взрослого населения в возрасте от 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 21,7%, а среди женщин 15,9%. Для сравнения, в 2022 году общий показатель курения среди взрослого населения страны составлял 30,3%. Особенно тревожный сигнал – это молодежь. По тем же данным, среди детей от 10 до 14 лет в Словакии курят около 10-11% и мальчики, и девочки. То есть каждый десятый ребенок в этом возрасте уже знаком с табаком не понаслышке. В странах, где есть данные, дети в среднем в 9 раз чаще, чем взрослые, пользуются вейпами. Почему так происходит? Потому что индустрия работает очень тонко. Яркие вкусы, сладкие ароматизаторы, стильный дизайн устройства, агрессивная реклама в соцсетях. Все это создают иллюзию модного гаджета, а не медицинской проблемы. Но за красивой упаковкой все тот же никотин, вызывающий зависимость, и аэрозоли, которые далеко не безвредны для легких подростка, который еще растет. Именно поэтому стоит особо обращать внимание на то, что вейпинг следует позиционировать как менее вредный вариант получения никотина, чем обычные сигареты, с постепенным полным отказом от курения или вейпинга, и только для существующих курильщиков, а ни в коем случае с его помощью не вовлекать новых, прежде всего подростков. Есть еще один менее заметный, но очень материальный след табака, экологический. В Словакии, по оценкам, ежегодно выбрасывается свыше 1000 тонн окурков. Это токсичный мусор, который разлагается годами, попадает в почву и воду. Так что сигарета – это не только личный выбор, но и нагрузка на общую среду, в которой мы живем. Всемирный день без табака – это не просто один день героического воздержания, а повод задуматься о том, что мы считаем нормальным в своей повседневности. Курение давно перестало быть привычкой поколения родителей и все больше смещается в сторону подростков и молодых взрослых, именно туда, куда целенаправленно и смотрит маркетинг. Как человек, сам куривший более 25 лет, хочу добавить, что если вы курите, то этот день может стать удобной точкой, чтобы хотя бы попробовать сделать паузу, поговорить с врачом, узнать о программах отказа от курения и никотинозаместительной терапии. А если вы не курите, то, возможно, сегодня тот самый момент, когда стоит поддержать близкого человека, который давно уже говорит, надо бы бросить эту вредную привычку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений. Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Штефан Краснянский, которого многие знают под псевдонимом Пишта или Пиштер, уже более 20 лет, так сказать, экспортирует словацкое и чешское музыкальное искусство в Великобританию. В этом году он готовит в Лондоне большое событие. Уже 15-й по счету концерт группы Empty Smile. Новый рекорд по числу концертов в Лондоне группа установит в сентябре. Где именно, скажем чуть позже. А для начала Пишта расскажет, как он сам впервые оказался в Англии.
3: Целой этой гудобной, а кто может можем так назвать, карьеры.
1: Всей этой музыкальной, если можно так сказать, карьере предшествовала учеба в Братиславе. Вообще-то по образованию я специалист по охране окружающей среды. Ну а вскоре после окончания учебы я открыл маленький магазин виниловых дисков с альтернативной музыкой. Поскольку магазин был в моем родном городе, в Поважской Быстрице, то и месячные обороты продажи этому соответствовали. Так что через год деньги закончились, как и попытка создать независимый магазин и сеть продаж дисков в Словакии. И мне пришлось искать работу. В 2000 году я впервые уехал в Лондон на разведку, как турист, просто посмотреть. Вскоре подал заявление на получение студенческой визы, начал учиться. А в 2003 году, когда стало ясно, что я хотел бы остаться в Лондоне на более длительное время, я оформил бизнес-визу и основал агентство «Пиштер». Я тогда совершенно не надеялся и не рассчитывал, что это будет агентство, которое проработает более 2 десятилетий.
2: Сегодня дела у агентства идут отлично, но вначале все было не совсем просто.
3: У
1: нас до недавнего времени не было постоянного словацкого культурного центра в Британии. Сейчас он работает при посольстве. Но если вы хотели привести какого-то словацкого исполнителя, или если хотели увидеть концерт словацкого исполнителя, нам приходилось привозить его самим. Это было время, когда, по сути, еще толком не летали, поэтому поездка в Британию – это 24 часа. В автобусе, оформление документов, выездные бумаги и так далее. И эти ребята потом там оставались месяцами, а некоторые годами, не имея возможности попасть домой. Ну и, конечно, в такой обстановке появляется тоска по дому. И мы просто сказали себе, попробуем организовать что-то. На принтере напечатали билеты. Так, у нас в Electric Ballroom в Camden Town, месте, где зарождался панк, выступала группа Видик. И на их выступление пришло 500 человек. Мы увидели, что происходит с ребятами, когда они выступают там, где и представить себе не могли, что смогут встретить земляков. И вдруг они оказываются как бы в своем маленьком анклаве, в сообществе словаков, где чувствуют себя как дома. Атмосфера была потрясающая.

0: Группа «Видек» стала первой словацкой группой, выступившей с концертом в Лондоне. О том, как тогда жила словацкая община, рассказывает Пишта Краснянский.
1: Я бы сам поведал, что это такая здравая судорожность.
2: Я бы сказал, что это была настоящая здоровая сплоченность. По сравнению, например, с польской общиной, которая была намного больше и сильнее. Нас было не так много, и, на мой взгляд, часть общины держалась ближе к своим землякам. Но другие приезжали, скажем, из-за языка, учебы или карьеры. Пытались как-то встроиться в британскую жизнь. Поэтому чаще общались с британцами. Но так или иначе, раз в месяц каждый находил время прийти в субботу вечером на концерт, встретить земляков и выпить чешского или словацкого пива. Это была уникальная атмосфера, ты вроде бы в совершенно чужом мире, а на пару часов, словно по волшебству, переступив порог клуба, оказываешься в каком-нибудь словацком городе.
0: Концертов становилось все больше. Сейчас их уже более 300, какими были первые.
1: По Видеку пришел власне Рихард Мюллер.
2: После группы Видек приехал Рихард Мюллер с сопровождением в составе группы IMT Smile и в Кибитовой духовой секции Франтишка Копы. Это был прекрасный концерт в ныне уже несуществующем клубе «Астория». Упомянутые IMT Smile выступали там бесчисленное количество раз, так же, как, например, группа Горки же Слижи. Публика хотела их видеть. Потом к этому присоединились исполнители хип-хоп. А затем появились проекты, которые, как мы считали, нужно привозить, возможно, даже больше для британской публики, чем для словаков. Это были джазовые концерты, прекрасно работали проекты World Music. Мы привозили ансамбль «Лучница». Это было великолепное мероприятие, куда пришла не только наша община, но и британцы. Очень хорошо работал покойный Мекиш Бирка, который тоже приезжал множество раз. И это уже было то время, когда я уже смог себе сказать, да, все это имеет смысл. Мы привезли словацкую музыку не ради одного концерта, мы оставили там свой след. Произошла диффузия, взаимное проникновение нашего музыкального мира с британским. Возникали связи, выпускались совместные альбомы, завязывалась дружба, развивалось сотрудничество. Думаю, это как здание, которое выросло на фундаменте того самого первого замысла 2003 года, когда мы устраивали первый концерт.
3: Наша песенка «Савала» не будет такой лавки, дорогая.

0: Несмотря на то, что Штефан Краснянский уже вернулся в Словакию, но, так сказать, экспорт словацких и чешских артистов в Лондон продолжается.
1: Видение такое – продолжать организовывать концерты так же, как до сих пор, раз в месяц или два. Хотя чешско-словацкая община в Британии сейчас значительно меньше, все равно есть смысл вывозить туда новые музыкальные проекты. Мы готовим примерно 10 проектов в год, которые отправляем в Британию и работаем также в направлении Чехии.
0: В этом году, помимо других концертов, Пишта готовит и один рекордный. В сентябре в Лондоне в 15-й раз состоится концерт группы «Empty Smile». Больше концертов там пока не давал ни один словацкий или чешский исполнитель.
1: «Empty Smile» — это феномен. Сейчас ситуация такая, что люди часто прилетают в Британию, в Лондон, специально на этот концерт. Многие из них — это те, кто присутствовал на лондонских концертах группы 15 или 20 лет тому назад. И хотя теперь у них семьи, работа в Словакии или Чехии, они с удовольствием проводят выходные со своим любимым исполнителем, гуляют по тем же улочкам, встречают знакомых в Лондоне. «Empty Smile» — это была группа, которая всегда с радостью приезжала к нам в Лондон и, на мой взгляд, создала там очень сильную базу поклонников. «Смайлы», если не каждый год, то раз в два года обязательно приезжали. И вот теперь мы везем их впервые в зал O2 Shepherd's Bush Empire – прекрасное старое здание бывшего театра, переоборудованное в концертный зал. Мы рады, что смогли его заполучить. Это будет большая, красивая праздничная точка в нашей многолетней совместной истории. 19 сентября в 19:00 верю, что зал O2 Shepherd's Bush Empire снова будет принадлежать словакам и всем нашим близким и друзьям, и что мы вместе прекрасно проведем этот вечер. Добрый.

Уважаемые слушатели, наша воскресная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эва Медельская. В начале выпуска несколько слов о содержании нашей воскресной программы. Начнем мы ее по традиции с передачи по вашим письмам «Обратная связь». Затем откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о Штефане Краснянском, известном как Пишта или Пиштер, и организуемых им выступлениях словацких исполнителей в Лондоне. Материал к сегодняшней музыкальной страничке подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такую программу мы подготовили для нашего воскресного выпуска. Друзья, надеемся, что включенные в нее сюжеты вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Итак, сначала мне хотелось бы еще раз напомнить вам о цикле передач, заглавленном «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Этот проект, который, как вам известно, продолжается и в новом 2026 году. Премьера очередной части проекта «Окно в мир», речь в котором шла об побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак, вышла в эфир в субботу 23 мая. Премьеру следующей части проекта мы будем передавать 21 июня. В ней мы расскажем о сотрудничестве словацкого поселка Семерово и очень интересного чешского городка Шатов, расположенного в Южной Моравии, на самой границе с Австрией. К эфиру эту программу готовит наш коллега Андрей Шевченко в сотрудничестве с журналистами «Радио Регина». «Окно в мир» — это интересный и познавательный цикл. Обязательно слушайте эти передачи. Еще одним важным проектом Международного радио Словакии в этом году является цикл передач, посвященных столетию радиовещания в Словакии. Передачи цикла выходят в последние выходные каждого месяца. И вчера, в субботу 30 марта, вышла очередная часть цикла, в которой мы рассказали о научных и спортивных передачах словацкого радио. Теперь несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». На прошлой неделе ответ на вопрос четвертого тура, в котором мы рассказывали о словацком курорте Бордеевские купели, пришел только один – от Тамары Гончаровой из Екатеринбурга. Видимо, все те, кто хотел поучаствовать в викторине по четвертой части, это сделали. А поскольку месяц заканчивается, Тамара Гончарова, видимо, стала последней участницей, приславшей свой ответ на вопрос четвертого тура. Хотя, с другой стороны, если кто-то из вас успеет прислать ответ сегодня до 24:00, у него тоже появится шанс побороться за победу. Жеребьевку и объявление победителя четвертого тура мы проведем на следующей неделе, 6 числа, то есть в первую субботу июня. Хочу добавить, что на следующей неделе в здании Словацкого радио будет проведена и специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос четвертого тура, в которой будет разыграна путевка на курорт Бордеевские купели. О результатах специальной жеребьевки мы вам обязательно сообщим, а пока будем надеяться, что кому-то из вас, наши дорогие слушатели, на этот раз улыбнется счастье. И снова заранее хочу обратиться ко всем слушателям, планирующим принимать участие в викторине 2026 года. Обязательно внимательно прослушайте передачу, поскольку только в ней вы найдете правильный и точный ответ на вопрос очередного тура. Ведь даже на первый взгляд незначительная неточность в ответе может стать помехой в борьбе за приз. И не забывайте, пожалуйста, указывать в ответе на вопросы викторины свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в розыгрыше и получение приза. В Еще немного вернусь к теме возвращенных посылок с призами. По вопросу посылки Ирины Ашаровой из Новосибирска, которая в июне прошлого года по неизвестной нам причине не получила приз за победу во втором туре викторины 2025 года, ответа от почты у нас пока нет. В целом, в настоящий момент, также по информации, полученной нами от Словацкой почты, снова принимаются почтовые отправления в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Средней Азии. В этих регионах только один наш слушатель из Таджикистана принимает участие в викторине. Так что если в следующем розыгрыше он станет победителем, свой приз он обязательно получит. Теперь я хотел бы зачитать письмо нашего относительно нового, но уже ставшего постоянным и верным слушателем Эрика Оливана Ороса из Испании. Несмотря на свой возраст, а это совсем молодой человек, еще подросток, он является большим энтузиастом коротковолнового приема и даже занял первое место во всемирном конкурсе слушателей коротковолновых радиостанций World SWL Contest. Писать по-русски он пока не решается и пишет по-испански с переводом на английский язык. Я позволю себе процитировать некоторые отрывки из его большого письма. Дорогие друзья из Международного радио Словакии. Меня зовут Эрик, я пишу вам из Утеба, Сарагоса, Испания. Я очень увлеченный слушатель коротковолнового диапазона и с огромным удовольствием посылаю свой отчет о приеме вашей передачи на русском языке от 23 мая 2026 года. Далее Эрик сообщает о том, каким оборудованием он пользуется, детально описывает качество приема, перечисляет сюжеты программы, вызвавшие его интерес. Заканчивает свое письмо Эрик словами. Большое спасибо за такую познавательную интересную передачу. С нетерпением жду вашего ответа из Братиславы. Эрик Оливан Орос. Утеба, Сарагоса, Испания. 73 и наилучшие пожелания всей команде российской редакции. Кстати, в своем сообщении Эрик обращает наше внимание на Всемирный день без табака 2026 года. Он, в частности, ссылаясь на данные инициативы Tobacco Atlas, приводит неутешительную статистику, связанную с курением и вызванным ими болезнями. Вот что он пишет. Ежегодно от курения в Испании умирает 49 510 человек, а ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с курением в Испании, составляют астрономическую сумму в 17,5 миллиардов. Евро. Употребление табака продолжает оставаться эпидемией в Испании. Бездействие правительства перед лицом табачной эпидемии защищает табачную промышленность в Испании, в то время как число смертей растет с каждым годом. Сторонники более здорового общества должны добиваться внедрения научно обоснованных передовых методов борьбы с табакокурением, чтобы добиться перемен и уменьшить негативные последствия употребления табака. Распространенность курения среди взрослых в Испании в возрасте старше 15 лет на 2025 год составляют среди мужчин 22,4%, среди женщин 20,8%. Распространенность курения среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, это данные за 2023 год, в Испании среди мальчиков 3,5%, среди девочек 5,1%. Если к этому добавить потребление бездымного табака взрослыми в Испании, снюс, жевательный табак, гудху, то картина получается совсем нерадужная. Смертность от употребления табака в Испании составляет у мужчин 17,95% и у женщин 4,7%. То есть 11,14% всех смертей в Испании вызваны употреблением табака. Курение – это не просто вредная привычка. Это реальная опасность для ваших легких, оно также оставляет стойкий запах, от него желтеют зубы, оно ускоряет старение кожи и даже увеличивает риск развития псориаза. Табак оставляет видимые и невидимые следы. Пишет Эрик и далее интересуется, как с этим делом, с этим вопросом обстоят дела в Словакии. Да, действительно, сегодня Всемирный день без табака. Его тема в этом году звучит так: «Сорвать маску привлекательности против никотиновой и табачной зависимости». Если посмотреть на Словакию, то картина очень конкретная и совсем не абстрактная. По данным того же международного проекта Tobacco Atlas, в стране ежегодно из-за курения умирает более 7200 человек. Это примерно 13% всех смертей в Словакии. Экономическая цена тоже огромна. Совокупные затраты, связанные с лечением болезни и преждевременной смертностью из-за курения оцениваются более чем в 2 миллиарда евро в год. И это не говоря уже о том, что деньги, которые семьи тратят на сигареты, уходят из семейного бюджета, а не на образование, здоровье или отдых. В Словакии курение легально с некоторыми ограничениями в отношении табачных изделий. Покупка сигарет через торговые автоматы запрещена. Импорт сигарет для торговли разрешен только при наличии соответствующей импортной лицензии. Предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных пачках обязательны. Минимальный законный возраст для покупки сигарет составляет 18 лет. И существует законодательное ограничение на курение в общественных местах. Действует полный запрет на все формы рекламы сигарет. Сигареты облагаются налогом по общей ставке 76,69%, включая специальный акциз. Налог в размере 37,02%. По данным организации Tobacco Atlas и Global State of Tobacco Harm Reduction, глобальное состояние снижения вреда от табакокурения, опубликованным в конце 2025 года, в Словакии насчитывалось приблизительно 1,4 миллиона курящих, что составляет 18,8% взрослого населения в возрасте от 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 21,7%, а среди женщин 15,9%. Для сравнения, в 2022 году общий показатель курения среди взрослого населения страны составлял 30,3%. Особенно тревожный сигнал – это молодежь. По тем же данным, среди детей от 10 до 14 лет в Словакии курят около 10-11% и мальчики, и девочки. То есть каждый десятый ребенок в этом возрасте уже знаком с табаком не понаслышке. В странах, где есть данные, дети в среднем в 9 раз чаще, чем взрослые, пользуются вейпами. Почему так происходит? Потому что индустрия работает очень тонко. Яркие вкусы, сладкие ароматизаторы, стильные дизайн устройства, агрессивная реклама в соцсетях. Все это создают иллюзию модного гаджета, а не медицинской проблемы. Но за красивой упаковкой все тот же никотин, вызывающий зависимость, и аэрозоли, которые далеко не безвредны для легких подростка, который еще растет. Именно поэтому стоит особо обращать внимание на то, что вейпинг следует позиционировать как менее вредный вариант получения никотина, чем обычные сигареты, с постепенным полным отказом от курения или вейпинга, и только для существующих курильщиков, а ни в коем случае с его помощью не вовлекать новых, прежде всего подростков. Есть еще один менее заметный, но очень материальный след табака, экологический. В Словакии, по оценкам, ежегодно выбрасывается свыше 1000 тонн окурков. Это токсичный мусор, который разлагается годами, попадает в почву и воду. Так что сигарета – это не только личный выбор, но и нагрузка на общую среду, в которой мы живем. Всемирный день без табака – это не просто один день героического воздержания, а повод задуматься о том, что мы считаем нормальным в своей повседневности. Курение давно перестало быть привычкой поколения родителей и все больше смещается в сторону подростков и молодых взрослых, именно туда, куда целенаправленно и смотрит маркетинг. Как человек, сам куривший более 25 лет, хочу добавить, что если вы курите, то этот день может стать удобной точкой, чтобы хотя бы попробовать сделать паузу, поговорить с врачом, узнать о программах отказа от курения и никотинозаместительной терапии. А если вы не курите, то, возможно, сегодня тот самый момент, когда стоит поддержать близкого человека, который давно уже говорит, надо бы бросить эту вредную привычку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений. Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Штефан Краснянский, которого многие знают под псевдонимом Пишта или Пиштер, уже более 20 лет, так сказать, экспортирует словацкое и чешское музыкальное искусство в Великобританию. В этом году он готовит в Лондоне большое событие. Уже 15-й по счету концерт группы «Empty Smile». Новый рекорд по числу концертов в Лондоне группа установит в сентябре. Где именно, скажем чуть позже. А для начала Пишта расскажет, как он сам впервые оказался в Англии.
3: Всей
1: этой музыкальной, если можно так сказать, карьере предшествовала учеба в Братиславе. Вообще-то по образованию я специалист по охране окружающей среды. Ну а вскоре после окончания учебы я открыл маленький магазин виниловых дисков с альтернативной музыкой. Поскольку магазин был в моем родном городе, в Поважской Быстрице, то и месячные обороты продажи этому соответствовали. Так что через год деньги закончились, как и попытка создать независимый магазин и сеть продаж дисков в Словакии. И мне пришлось искать работу. В 2000 году я впервые уехал в Лондон на разведку, как турист, просто посмотреть. Вскоре подал заявление на получение студенческой визы, начал учиться. А в 2003 году, когда стало ясно, что я хотел бы остаться в Лондоне на более длительное время, я оформил бизнес-визу и основал агентство «Пиштер». Я тогда совершенно не надеялся и не рассчитывал, что это будет агентство, которое проработает более 2 десятилетий.
2: Сегодня дела у агентства идут отлично, но вначале все было не совсем просто.
1: У нас до недавнего времени не было постоянного словацкого культурного центра в Британии. Сейчас он работает при посольстве. Но если вы хотели привести какого-то словацкого исполнителя, или если хотели увидеть концерт словацкого исполнителя, нам приходилось привозить его самим. Это было время, когда, по сути, еще толком не летали, поэтому поездка в Британию – это 24 часа. В автобусе, оформление документов, выездные бумаги и так далее. И эти ребята потом там оставались месяцами, а некоторые годами, не имея возможности попасть домой. Ну и, конечно, в такой обстановке появляется тоска по дому. И мы просто сказали себе, попробуем организовать что-то. На принтере напечатали билеты. Так, у нас в Electric Ballroom в Camden Town, месте, где зарождался панк, выступала группа Видик. И на их выступление пришло 500 человек. Мы увидели, что происходит с ребятами, когда они выступают там, где и представить себе не могли, что смогут встретить земляков. И вдруг они оказываются как бы в своем маленьком анклаве, в сообществе словаков, где чувствуют себя как дома. Атмосфера была потрясающая.

0: Группа «Видек» стала первой словацкой группой, выступившей с концертом в Лондоне. О том, как тогда жила словацкая община, рассказывает Пишта Краснянский.
1: Я бы сам поведал, что это такая здравая судорожность.
2: Я бы сказал, что это была настоящая здоровая сплоченность. По сравнению, например, с польской общиной, которая была намного больше и сильнее. Нас было не так много, и, на мой взгляд, часть общины держалась ближе к своим землякам. Но другие приезжали, скажем, из-за языка, учебы или карьеры. Пытались как-то встроиться в британскую жизнь. Поэтому чаще общались с британцами. Но так или иначе, раз в месяц каждый находил время прийти в субботу вечером на концерт, встретить земляков и выпить чешского или словацкого пива. Это была уникальная атмосфера, ты вроде бы в совершенно чужом мире, а на пару часов, словно по волшебству, переступив порог клуба, оказываешься в каком-нибудь словацком городе.
0: Концертов становилось все больше. Сейчас их уже более 300, какими были первые.
1: По Видеку пришел власне Рихард Мюллер.
2: После группы Видек приехал Рихард Мюллер с сопровождением в составе группы IMT Smile и в Кибитовой духовой секции Франтишка Копы. Это был прекрасный концерт в ныне уже несуществующем клубе «Астория». Упомянутые IMT Smile выступали там бесчисленное количество раз, так же, как, например, группа Горки же Слиже. Публика хотела их видеть. Потом к этому присоединились исполнители хип-хоп. А затем появились проекты, которые, как мы считали, нужно привозить, возможно, даже больше для британской публики, чем для словаков. Это были джазовые концерты, прекрасно работали проекты World Music. Мы привозили ансамбль «Лучница». Это было великолепное мероприятие, куда пришла не только наша община, но и британцы. Очень хорошо работал покойный Мекиш Бирка, который тоже приезжал множество раз. И это уже было то время, когда я уже смог себе сказать, да, все это имеет смысл. Мы привезли словацкую музыку не ради одного концерта, мы оставили там свой след. Произошла диффузия, взаимное проникновение нашего музыкального мира с британским. Возникали связи, выпускались совместные альбомы, завязывалась дружба, развивалось сотрудничество. Думаю, это как здание, которое выросло на фундаменте того самого первого замысла 2003 года, когда мы устраивали первый концерт.
3: Наша песенка «Савала». Не будет это такой лавки, драга.

0: Несмотря на то, что Штефан Краснянский уже вернулся в Словакию, но, так сказать, экспорт словацких и чешских артистов в Лондон продолжается.
1: Видение такое – продолжать организовывать концерты так же, как до сих пор, раз в месяц или два. Хотя чешско-словацкая община в Британии сейчас значительно меньше, все равно есть смысл вывозить туда новые музыкальные проекты. Мы готовим примерно 10 проектов в год, которые отправляем в Британию и работаем также в направлении Чехии.
0: В этом году, помимо других концертов, Пишта готовит и один рекордный. В сентябре в Лондоне в 15-й раз состоится концерт группы «Empty Smile». Больше концертов там пока не давал ни один словацкий или чешский исполнитель.
1: «Empty Smile» — это феномен. Сейчас ситуация такая, что люди часто прилетают в Британию, в Лондон, специально на этот концерт. Многие из них — это те, кто присутствовал на лондонских концертах группы 15 или 20 лет тому назад. И хотя теперь у них семьи, работа в Словакии или Чехии, они с удовольствием проводят выходные со своим любимым исполнителем, гуляют по тем же улочкам, встречают знакомых в Лондоне. «Empty Smile» — это была группа, которая всегда с радостью приезжала к нам в Лондон и, на мой взгляд, создала там очень сильную базу поклонников. «Смайлы», если не каждый год, то раз в два года обязательно приезжали. И вот теперь мы везем их впервые в зал O2 Shepherd's Bush Empire – прекрасное старое здание бывшего театра, переоборудованное в концертный зал. Мы рады, что смогли его заполучить. Это будет большая, красивая праздничная точка в нашей многолетней совместной истории. 19 сентября в 19:00 верю, что зал O2 Shepherd's Bush Empire снова будет принадлежать словакам и всем нашим близким и друзьям, и что мы вместе прекрасно проведем этот вечер. Добро

Уважаемые слушатели, наша воскресная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини отвергает эскалацию напряжения между Россией и странами НАТО. Для Словакии приоритетом должны быть повышение безопасности и способность охраны восточной границы. Об этом он заявил в реакции на инцидент с дроном в Румынии. Глава государства выразил румынскому правительству и гражданам страны свою солидарность, отметив, что удар российского дрона по жилому дому в Румынии – это опасный прецедент, который создает реальную необходимость усиления безопасности стран-членов Альянса на восточном фланге НАТО. Инцидент в румынском Галаце, где российский дрон попал в жилой дом, в результате чего ранения получили гражданские лица, является серьезным предупреждением для всего региона. Война на Украине опасно приближается к границам государств, членов НАТО и Европейского Союза. Об этом заявил председатель словацкого парламента Рихард Раши. Он выразил Румынии полную солидарность, назвав данный инцидент серьезным предупреждением. Раши также заявил, что безопасность Словакии и ее граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Премьер-министр Роберт Фицо встретился в Братиславе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем. Главной темой переговоров стали совместная борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью и гибридными угрозами, направления, которые Фицо назвал ключевыми для безопасности Европы и Западно-Балканского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество со странами Западных Балкан остается важной частью словацкой внешней политики. Глава дипломатического ведомства Словакии Юрай Бланар сегодня встречается в Братиславе с министром иностранных дел Нидерландов Томом Беренсеном. В ходе встречи обсуждаются актуальные европейские темы и международные события, в частности, вопросы, связанные с энергетикой, конкурентоспособностью Европейского Союза и его расширением. Главными темами станут обороноспособность стран-членов ЕС, сотрудничество в рамках Североатлантического альянса, а также развитие ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Депутаты словацкого парламента начали рабочую неделю с внеочередного заседания, посвященного попытке отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обвиняет его в провалах в работе, нанесении ущерба природе и риске потери сотен миллионов евро из плана восстановления.
0: Тема дня.
2: Почти 41% опрошенных заявили, что сокращают расходы на продукты питания и повседневные покупки. Чаще всего респонденты экономят на одежде, досуге и отдыхе, то есть на том, что проще отложить или урезать. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в конце апреля 2026 года агентством маркетинговых исследований АКО на репрезентативной выборке из 1000 человек. На вопрос, сокращаете ли вы сейчас семейные расходы, если да, то на что именно, четверо из десяти ответили, что уменьшают траты на еду и обычные покупки. Больше половины участников отметили экономию на одежде и обуви, 50,9%, досуге и развлечениях, 50%, а также на отдыхе и путешествиях, более 43%. Так как можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма превышает 100%. Отпуск можно перенести, поход в ресторан пропустить, а бытовую технику не покупать. Но еда – это постоянная статья расходов. И если четверо из десяти говорят, что экономят на ней, значит, ощутимое финансовое давление уже оказывает влияние на принятие решений, касающихся повседневных расходов, отметил директор агентства АКО Вацлав Гржих. На вопрос, какие расходы вы планируете полностью исключить или уже исключили из бюджета в этом году, более 37% назвали походы в ресторан, доставку еды или фастфуд, около 32% отказались или собираются отказаться от отпуска и путешествий, столько же от подарков и дополнительных трат, а 31,5% от кафе и маленьких радостей. При этом экономия на еде – это не отказ от нее, а сокращение расходов и изменение подхода к покупке базовых продуктов.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Эва Меделска. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Затем мы повторим передачу из цикла «Окно в мир», в которой рассказывается о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
4: Даты, события, люди. 1 июня 1907 года родился Петр Данишович. Словацкий строитель, специалист по управлению водными ресурсами, профессор, преподаватель университета. В период Первой Чехословацкой Республики он был одним из главных инициаторов усилий по созданию технического университета в Словакии. Закон об учреждении технического университета в Кошице был окончательно принят парламентом в 1937 году, когда в 1939 году после Венского арбитража учебное заведение было переведено в Братиславу, Данишович стал там преподавать. В 1946 году он стал деканом инженерного факультета. В 1947 Данишович ушел из университета, чтобы посвятить себя руководству строительством гидроэлектростанций и плотин, а также восстановлению разрушенных войной деревень Восточной Словакии. Он является автором идеи и соавтором проекта системы гидроэлектростанций Габчикова на Дмарошно-Дунае под Братиславой. Скончался Петр Данишович в 2011 году в возрасте 104 лет. 2 июня 1609 года в Элкебеле родилась венгерская дворянка баронесса Жофья Башнякова. Ее жизнь не была ничем примечательной, типично для дворянок той эпохи. Она дважды была замужем, ее вторым мужем был палатин Франтишек Вишелени. Однако она отличалась щедростью и самопожертвованием по отношению к своим подданным, за что была почитаема еще при жизни. После смерти в 1644 году Башнякову похоронили в часовне Стречнянского замка. А когда в 1729 году ее останки решили перенести на родину, в тепличку над Вагом, обнаружилось, что тело осталось нетленным. Жофью считали святой. И в конце 20 века кардинал Ян Хризостом Корец призвал к ее беатификации. Однако обряд причисления умершей к Лигу Блаженных еще не завершен. Нетленные останки Жофьи Башняковой были выставлены в костеле в тепличке над Вагом вплоть до 1 апреля 2009 года, когда их попытался уничтожить психически нездоровый человек. Сегодня в гробу хранятся только обугленные кости. А в апреле 2012 года художественно отреставрированные останки дворянки были перезахоронены в замке Стречна. Их верную копию создала группа художников под руководством Стано Лайты. 2 июня 1949 года родился словацкий поэт-песенник, журналист и публицист Любуш Земан. Он написал около 500 текстов песен для таких певцов и музыкальных групп, как Карл Духонь, Роба Григоров, Ваша Потедл, Ян Грегуш, Тактики, Элан и других. В течение 30 лет, начиная с 1969 года, Земан работал на словацком радио. В 1985 году стал заведующим редакцией популярной музыки, позже директором по маркетингу. Это он написал словак песни «Чардаш двух сердец», исполненную Духонем и ставшую успешной на фестивале в Токио. В 1971 году для альбома была записана его первая песня «В столетней аллее». Эту официально первую словацкую соул-песню исполнил Любаш Новотны, а музыку написал Владислав Герхард. 3 июня 1914 года словак Штефан Банич лично испытал свой парашют перед представителями патентного бюро ВВС США, совершив прыжок с крыши 15-этажного здания в Вашингтоне. Затем последовали новые прыжки самолета. 25 августа 2014 года патентное бюро США в Вашингтоне выдало патент на парашют Банича под номером 1 108 484. Патентное досье содержит точное описание конструкции и чертежи. Парашют, основанный на принципе зонта, раскрывается скрывался с помощью системы нескольких пружин. Он крепился к телу пилота в области груди ниже плеч с помощью ремней. Принцип действия представлял собой телескопическую конструкцию зонтичного типа, несущую тканевый чехол. Армия США приобрела патент на парашют Банича, но он так и не был принят на вооружение. А сам изобретатель в 1920 году вернулся в родную деревню Нештях, ныне часть Смоленицы, где работал мастером-каменщиком и занимался выращиванием фруктов. Банич принимал участие в исследовательских экспедициях в Смоленицком карсте, что помогло в 1929 году его сыну Яну и еще одному односельчанину открыть пещеру Дрины близ Смоленицы. Штефан Банич также стал первооткрывателем месторождения барита в этих краях. Он умер 2 января 1941 года. 7 июня 1861 года Словацкое национальное собрание в Турчанске Святой Мартине приняло меморандум словацкого народа. В Словацком национальном собрании, его еще называют Мартинским народным собранием, приняло участие от 5 до 6 тысяч человек. Это было самое значительное словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это были только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
0: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмерице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
5: Окно в мир. Города-побратимы.
2: Живописный поселок Будмерице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тырнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмерицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмерицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмерицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмерицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице Хелена Кадлечикова.
6: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
7: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент – Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии. А потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
4: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
7: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
4: Хелена Кадлечкова добавляет.
6: А потом развинулась сотрудничество в разных тех областях.
7: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.
4: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
8: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлак. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлак.
4: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
8: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местными командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
4: Мария Рыбецка из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
9: Первое, что мы должны вспомнить, имеют их салами, колбасы, капусту.
7: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.
4: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
10: История надлацких словаков начинается в году 1800.
11: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
4: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петроваце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
12: Словаки,
8: живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театр. Театральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
4: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
8: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
4: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательство, выпускающее книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
10: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
4: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры. Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего – надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления. Надлачане уверены – в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
10: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
4: Будмиричанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмирицы и Надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмиричан, чтобы им повезло. Ведь будмирицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
3: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Медевска и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини отвергает эскалацию напряжения между Россией и странами НАТО. Для Словакии приоритетом должны быть повышение безопасности и способность охраны восточной границы. Об этом он заявил в реакции на инцидент с дроном в Румынии. Глава государства выразил румынскому правительству и гражданам страны свою солидарность, отметив, что удар российского дрона по жилому дому в Румынии – это опасный прецедент, который создает реальную необходимость усиления безопасности стран-членов Альянса на восточном фланге НАТО. Инцидент в румынском Галаци, где российский дрон попал в жилой дом, в результате чего ранения получили гражданские лица, является серьезным предупреждением для всего региона. Война на Украине опасно приближается к границам государств, членов НАТО и Европейского Союза. Об этом заявил председатель словацкого парламента Рихард Раши. Он выразил Румынии полную солидарность, назвав данный инцидент серьезным предупреждением. Раши также заявил, что безопасность Словакии и ее граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Премьер-министр Роберт Фицо встретился в Братиславе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем. Главной темой переговоров стали совместная борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью и гибридными угрозами, направления, которые Фицо назвал ключевыми для безопасности Европы и Западно-Балканского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество со странами Западных Балкан остается важной частью словацкой внешней политики. Глава дипломатического ведомства Словакии Юрай Бланар сегодня встречается в Братиславе с министром иностранных дел Нидерландов Томом Беренсеном. В ходе встречи обсуждаются актуальные европейские темы и международные события, в частности, вопросы, связанные с энергетикой, конкурентоспособностью Европейского Союза и его расширением. Главными темами станут обороноспособность стран-членов ЕС, сотрудничество в рамках Североатлантического альянса, а также развитие ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Депутаты словацкого парламента начали рабочую неделю с внеочередного заседания, посвященного попытке отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обвиняет его в провалах в работе, нанесении ущерба природе и риске потери сотен миллионов евро из плана восстановления.
0: Тема дня.
2: Почти 41% опрошенных заявили, что сокращают расходы на продукты питания и повседневные покупки. Чаще всего респонденты экономят на одежде, досуге и отдыхе, то есть на том, что проще отложить или урезать. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в конце апреля 2026 года агентством маркетинговых исследований АКО на репрезентативной выборке из 1000 человек. На вопрос, сокращаете ли вы сейчас семейные расходы, если да, то на что именно, четверо из десяти ответили, что уменьшают траты на еду и обычные покупки. Больше половины участников отметили экономию на одежде и обуви 50,9%, досуге и развлечениях 50%, а также на отдыхе и путешествиях более 43%. Так как можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма превышает 100%. Отпуск можно перенести, поход в ресторан пропустить, а бытовую технику не покупать. Но еда – это постоянная статья расходов. И если четверо из десяти говорят, что экономят на ней, значит, ощутимое финансовое давление уже оказывает влияние на принятие решений, касающихся повседневных расходов, отметил директор агентства АКО Вацлав Грижих. На вопрос, какие расходы вы планируете полностью исключить или уже исключили из бюджета в этом году, более 37%. 27% назвали походы в ресторан, доставку еды или фастфуд, около 32% отказались или собираются отказаться от отпуска и путешествий, столько же от подарков и дополнительных трат, а 31,5% от кафе и маленьких радостей. При этом экономия на еде – это не отказ от нее, а сокращение расходов и изменение подхода к покупке базовых продуктов.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Эва Меделска. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Затем мы повторим передачу из цикла «Окно в мир», в которой рассказывается о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерице и румынского города Надлак. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Даты, события, люди. 1 июня 1907 года родился Петр Данишович. Словацкий строитель, специалист по управлению водными ресурсами, профессор, преподаватель университета. В период Первой Чехословацкой Республики он был одним из главных инициаторов усилий по созданию технического университета в Словакии. Закон об учреждении технического университета в Кошице был окончательно принят парламентом в 1937 году, когда в 1939 году после Венского арбитража учебное заведение было переведено в Братиславу, Данишович стал там преподавать. В 1946 году он стал деканом инженерного факультета. В 1947-м Данишович ушел из университета, чтобы посвятить себя руководству строительством гидроэлектростанций и плотин, а также восстановлению разрушенных войной деревень Восточной Словакии. Он является автором идеи и соавтором проекта системы гидроэлектростанций Габчикова на Дмарыш-на-Дунае под Братиславой. Скончался Петр Данишович в 2011 году в возрасте 104 лет. 2 июня 1609 года в Элкебеле родилась венгерская дворянка баронесса Жофья Башнякова. Ее жизнь не была ничем примечательной, типично для дворянок той эпохи. Она дважды была замужем, ее вторым мужем был палатин Франтишек Вишелени. Однако она отличалась щедростью и самопожертвованием по отношению к своим подданным, за что была почитаема еще при жизни. После смерти в 1644 году Башнякову похоронили в часовне Стричнянского замка. А когда в 1729 году ее останки решили перенести на родину, в тепличку над Вагом, обнаружилось, что тело осталось нетленным. Жофью считали святой. И в конце 20 века кардинал Ян Хризостом Корец призвал к ее беатификации. Однако обряд причисления умершей к Лигу Блаженных еще не завершен. Нетленные останки Жофьи Башняковой были выставлены в костеле в тепличке над Вагом вплоть до 1 апреля 2009 года, когда их попытался уничтожить психически нездоровый человек. Сегодня в гробу хранятся только обугленные кости. А в апреле 2012 года художественно отреставрированные останки дворянки были перезахоронены в замке Стречна. Их верную копию создала группа художников под руководством Стану Лайды. 2 июня 1949 года родился словацкий поэт-песенник, журналист и публицист Любуш Земан. Он написал около 500 текстов песен для таких певцов и музыкальных групп, как Карл Духонь, Роба Григоров, Ваша Потедл, Ян Грегуш, Тактики, Элан и других. В течение 30 лет, начиная с 1969 года, Земан работал на словацком радио. В 1985 году стал заведующим редакцией популярной музыки, позже директором по маркетингу. Это он написал словак песни «Чардаш двух сердец», исполненную Духонем и ставшую успешной на фестивале в Токио. В 1971 году для альбома была записана его первая песня «В столетней аллее». Эту официально первую словацкую сол-песню исполнил Любаш Новотный, а музыку написал Владислав Герхард. 3 июня 1914 года словак Штефан Банич лично испытал свой парашют перед представителями патентного бюро ВВС США, совершив прыжок с крыши 15-этажного здания в Вашингтоне. Затем последовали новые прыжки самолета. 25 августа 2014 года патентное бюро США в Вашингтоне выдало патент на парашют Банича под номером 1 108 484. Патентное досье содержит точное описание конструкции и чертежи. Парашют, основанный на принципе зонта, раскрывается открывался с помощью системы нескольких пружин. Он крепился к телу пилота в области груди ниже плеч с помощью ремней. Принцип действия представлял собой телескопическую конструкцию зонтичного типа, несущую тканевый чехол. Армия США приобрела патент на парашют Банича, но он так и не был принят на вооружение. А сам изобретатель в 1920 году вернулся в родную деревню Нештех, ныне часть Смоленицы, где работал мастером-каменщиком и занимался выращиванием фруктов. Банич принимал участие в исследовательских экспедициях в Смоленицком карсте, что помогло в 1929 году его сыну Яну и еще одному односельчанину открыть пещеру Дрины близ Смоленицы. Штефан Банич также стал первооткрывателем месторождения барита в этих краях. Он умер 2 января 1941 года. 7 июня 1861 года Словацкое национальное собрание в Турчанске Святой Мартине приняло меморандум словацкого народа. В Словацком национальном собрании, его еще называют Мартинским народным собранием, приняло участие от 5 до 6 тысяч человек. Это было самое значительное словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это были только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
0: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
4: Окно в мир. Города-побратимы.
2: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирецкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирецкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечкова.
5: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
6: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Еленкой Кметьевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии. А потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
3: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
6: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
3: Хелена Кадлечкова добавляет.
5: А потом развивалась сотрудничество в разных тех областях.
6: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.
3: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
7: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Надлак. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Надлак.
3: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
7: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
3: Мария Рыбецкая из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
8: Первое, что мы должны вспомнить, мают те их салами, колбасы, капусту.
6: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.
3: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шомракова.
9: История надлакских словаков начинается в году 1800.
10: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
3: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петроваце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
11: Словаки,
7: живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театр. Сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
3: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
7: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
3: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
12: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
3: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткали с различные узоры. Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего – надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления. Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
12: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
3: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и Надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини отвергает эскалацию напряжения между Россией и странами НАТО. Для Словакии приоритетом должны быть повышение безопасности и способности охраны восточной границы. Об этом он заявил в реакции на инцидент с дроном в Румынии. Глава государства выразил румынскому правительству и гражданам страны свою солидарность, отметив, что удар российского дрона по жилому дому в Румынии – это опасный прецедент, который создает реальную необходимость усиления безопасности стран-членов Альянса на восточном фланге НАТО. Инцидент в румынском Галаци, где российский дрон попал в жилой дом, в результате чего ранения получили гражданские лица, является серьезным предупреждением для всего региона. Война на Украине опасно приближается к границам государств, членов НАТО и Европейского Союза.

0: являются важной частью словацкой внешней политики. Глава дипломатического ведомства Словакии Юрай Бланар сегодня встречается в Братиславе с министром иностранных дел Нидерландов Томом Беренсеном. В ходе встречи обсуждаются актуальные европейские темы и международные события, в частности, вопросы, связанные с энергетикой, конкурентоспособностью Европейского Союза и его расширением. Главными темами станут обороноспособность стран-членов ЕС, сотрудничество в рамках Североатлантического альянса, а также развитие ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Депутаты словацкого парламента начали рабочую неделю с внеочередного заседания, посвященного попытке отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обвиняет его в провалах в работе, нанесении ущерба природе и риске потери сотен миллионов евро из плана восстановления.
1: Тема дня.
2: Почти 41% опрошенных заявили, что сокращают расходы на продукты питания и повседневные покупки. Чаще всего респонденты экономят на одежде, досуге и отдыхе, то есть на том, что проще отложить или урезать. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в конце апреля 2026 года агентством маркетинговых исследований АКО на репрезентативной выборке из 1000 человек. На вопрос, сокращаете ли вы сейчас семейные расходы, если да, то на что именно, четверо из десяти ответили, что уменьшают траты на еду и обычные покупки. Больше половины участников отметили экономию на одежде и обуви, 50,9%, досуге и развлечениях, 50%, а также на отдыхе и путешествиях, более 43%. Так как можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма превышает 100%. Отпуск можно перенести, поход в ресторан пропустить, а бытовую технику не покупать. Но еда – это постоянная статья расходов. И если четверо из десяти говорят, что экономят на ней, значит, ощутимое финансовое давление уже оказывает влияние на принятие решений, касающихся повседневных расходов, отметил директор агентства АКО Вацлав Гжих. На вопрос, какие расходы вы планируете полностью исключить или уже исключили из бюджета в этом году, более 37% назвали походы в ресторан, доставку еды или фастфуд, около 32% отказались или собираются отказаться от отпуска и путешествий, столько же от подарков и дополнительных трат, а 31,5% от кафе и маленьких радостей. При этом экономия на еде – это не отказ от нее, а сокращение расходов и изменение подхода к покупке базовых продуктов.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Эва Меделска. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Затем мы повторим передачу из цикла «Окно в мир», в которой рассказывается о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Даты, события, люди. 1 июня 1907 года родился Петр Данишович. Словацкий строитель, специалист по управлению водными ресурсами, профессор, преподаватель университета. В период Первой Чехословацкой Республики он был одним из главных инициаторов усилий по созданию технического университета в Словакии. Закон об учреждении технического университета в Кошице был окончательно принят парламентом в 1937 году, когда в 1939 году после Венского арбитража учебное заведение было переведено в Братиславу, Данишович стал там преподавать. В 1946 году он стал деканом инженерного факультета. 1947-м Данишович ушел из университета, чтобы посвятить себя руководству строительством гидроэлектростанций и плотин, а также восстановлению разрушенных войной деревень Восточной Словакии. Он является автором идеи и соавтором проекта системы гидроэлектростанций Габчикова на Дмарыш-на-Дунае под Братиславой. Скончался Петр Данишович в 2011 году в возрасте 104 лет.

0: 2 июня 1609 года в Элкебеле родилась венгерская дворянка баронесса Жофья Башнякова. Ее жизнь не была ничем примечательной, типично для дворянок той эпохи. Она дважды была замужем, ее вторым мужем был палатин Франтишек Вишелени. Однако она отличалась щедростью и самопожертвованием по отношению к своим подданным, за что была почитаема еще при жизни. После смерти в 1644 году Башнякова похоронили в часовне Стречнянского замка. А когда в 1729 году ее останки решили перенести на родину, в тепличку над Вагом, обнаружилось, что тело осталось нетленным. Жофью считали святой. И в конце 20 века кардинал Ян Хризостом Корец призвал к ее беатификации. Однако обряд причисления умершей к Лигу Блаженных еще не завершен. Нетленные останки Жофьи Башняковой были выставлены в костеле в тепличке над Вагом вплоть до 1 апреля 2009 года, когда их попытался уничтожить психически нездоровый человек. Сегодня в гробу хранятся только обугленные кости. А в апреле 2012 года художественно отреставрированные останки дворянки были перезахоронены в замке Стречна. Их верную копию создала группа художников под руководством Стано Лайты. 2 июня 1949 года родился словацкий поэт-песенник, журналист и публицист Любуш Земан. Он написал около 500 текстов песен для таких певцов и музыкальных групп, как Карл Духонь, Роба Григоров, Ваша Потедл, Ян Грегуш, Тактики, Элан и других. В течение 30 лет, начиная с 1969 года, Земан работал на словацком радио. В 1985 году стал заведующим редакцией популярной музыки, позже директором по маркетингу. Это он написал словак песни «Чардаш двух сердец», исполненную Духонем и ставшую успешной на фестивале в Токио. В 1971 году для альбома была записана его первая песня «В столетней аллее». Эту официально первую словацкую соул-песню исполнил Любаш Новотны, а музыку написал Владислав Герхард. 3 июня 1914 года словак Штефан Банич лично испытал свой парашют перед представителями патентного бюро ВВС США, совершив прыжок с крыши 15-этажного здания в Вашингтоне. Затем последовали новые прыжки самолета. 25 августа 1914 года патентное бюро США в Вашингтоне выдало патент на парашют Банича под номером 1 108 484. Патентное досье содержит точное описание конструкции и чертежи. Парашют, основанный на принципе зонта, открывался с помощью системы нескольких пружин. Он крепился к телу пилота в области груди ниже плеч с помощью ремней. Принцип действия представлял собой телескопическую конструкцию зонтичного типа, несущую тканевый чехол. Армия США приобрела патент на парашют Банича, но он так и не был принят на вооружение. А сам изобретатель в 1920 году вернулся в родную деревню Нештях, ныне часть Смоленицы, где работал мастером-каменщиком и занимался выращиванием фруктов. Банич принимал участие в исследовательских экспедициях в Смоленицком карсте, что помогло в 1929 году его сыну Яну и еще одному односельчанину открыть пещеру Дрины близ Смоленицы. Штефан Банич также стал первооткрывателем месторождения барита в этих краях. Он умер 2 января 1941 года. 7 июня 1861 года Словацкое национальное собрание в Турчанской Святой Мартине приняло меморандум словацкого народа. В Словацком национальном собрании, его еще называют Мартинским народным собранием, приняло участие от 5 до 6 тысяч человек. Это было самое значительное словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это были только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Радио Словакия International.
0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмерице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Живописный поселок Будмирицы лежит недалеко от города Пезинок. В долине речушки Гидра, на краю плодородной Тырнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червенный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Натлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечкова.
3: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
4: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии. А потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
0: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице.
4: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
0: Хелена Кадлечкова добавляет.
3: А потом развинулась сотрудничество в разных тех областях.
4: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмирице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.
5: За Богом, за Богом, за Богом, за Богом.
0: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкулякку.
5: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
0: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
5: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
0: Мария Рыбецка из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
6: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.
0: Как мы уже слышали, жители Будмерец рады каждому визиту надлакских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
7: История надлакских словаков начинается в году 1800.
8: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
0: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петроваце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
5: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
0: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
9: Когда закончат нашу школу, сделают некоторые надобудные им доволи, чтобы пригласили на хоть высокую школу в румынском.
5: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
0: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
10: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
0: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальевой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры. Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего – надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления. Надлачане уверены – в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
10: Процесс
11: начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
0: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и Надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерецы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
12: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Медевска и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини отвергает эскалацию напряжения между Россией и странами НАТО. Для Словакии приоритетом должны быть повышение безопасности и способность охраны восточной границы. Об этом он заявил в реакции на инцидент с дроном в Румынии. Глава государства выразил румынскому правительству и гражданам страны свою солидарность, отметив, что удар российского дрона по жилому дому в Румынии – это опасный прецедент, который создает реальную необходимость усиления безопасности стран-членов Альянса на восточном фланге НАТО. Инцидент в румынском Галаци, где российский дрон попал в жилой дом, в результате чего ранения получили гражданские лица, является серьезным предупреждением для всего региона. Война на Украине опасно приближается к границам государств, членов НАТО и Европейского Союза. Об этом заявил председатель словацкого парламента Рихард Раши. Он выразил Румынии полную солидарность, назвав данный инцидент серьезным предупреждением. Раши также заявил, что безопасность Словакии и ее граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Премьер-министр Роберт Фицо встретился в Братиславе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем. Главной темой переговоров стали совместная борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью и гибридными угрозами, направления, которые Фицо назвал ключевыми для безопасности Европы и Западно-Балканского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество со странами Западных Балкан остается важной частью словацкой внешней политики. Глава дипломатического ведомства Словакии Юрай Бланар сегодня встречается в Братиславе с министром иностранных дел Нидерландов Томом Беренсеном. В ходе встречи обсуждаются актуальные европейские темы и международные события, в частности, вопросы, связанные с энергетикой, конкурентоспособностью Европейского Союза и его расширением. Главными темами станут обороноспособность стран-членов ЕС, сотрудничество в рамках Североатлантического альянса, а также развитие ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Депутаты словацкого парламента начали рабочую неделю с внеочередного заседания, посвященного попытке отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обвиняет его в провалах в работе, нанесении ущерба природе и риске потери сотен миллионов евро из плана восстановления.
0: Тема дня.
2: Почти 41% опрошенных заявили, что сокращают расходы на продукты питания и повседневные покупки. Чаще всего респонденты экономят на одежде, досуге и отдыхе, то есть на том, что проще отложить или урезать. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в конце апреля 2026 года агентством маркетинговых исследований АКО на репрезентативной выборке из 1000 человек. На вопрос, сокращаете ли вы сейчас семейные расходы, если да, то на что именно, четверо из десяти ответили, что уменьшают траты на еду и обычные покупки. Больше половины участников отметили экономию на одежде и обуви, 50,9%, досуге и развлечениях, 50%, а также на отдыхе и путешествиях, более 43%. Так как можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма превышает 100%. Отпуск можно перенести, поход в ресторан пропустить, а бытовую технику не покупать. Но еда – это постоянная статья расходов. И если четверо из десяти говорят, что экономят на ней, значит, ощутимое финансовое давление уже оказывает влияние на принятие решений, касающихся повседневных расходов, отметил директор агентства АКО Вацлав Гжих. На вопрос, какие расходы вы планируете полностью исключить или уже исключили из бюджета в этом году, более 37% назвали походы в ресторан, доставку еды или фастфуд, около 32% отказались или собираются отказаться от отпуска и путешествий, столько же от подарков и дополнительных трат, а 31,5% от кафе и маленьких радостей. При этом экономия на еде – это не отказ от нее, а сокращение расходов и изменение подхода к покупке базовых продуктов.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Эва Меделска. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Затем мы повторим передачу из цикла «Окно в мир», в которой рассказывается о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерице и румынского города Надлак. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
4: Даты, события, люди. 1 июня 1907 года родился Петр Данишович. Словацкий строитель, специалист по управлению водными ресурсами, профессор, преподаватель университета. В период Первой Чехословацкой Республики он был одним из главных инициаторов усилий по созданию технического университета в Словакии. Закон об учреждении технического университета в Кошице был окончательно принят парламентом в 1937 году, когда в 1939 году после Венского арбитража учебное заведение было переведено в Братиславу, Данишович стал там преподавать. В 1946 году он стал деканом инженерного факультета. В 1947 Данишович ушел из университета, чтобы посвятить себя руководству строительством гидроэлектростанций и плотин, а также восстановлению разрушенных войной деревень Восточной Словакии. Он является автором идеи и соавтором проекта системы гидроэлектростанций Габчикова на Дмарошно-Дунае под Братиславой. Скончался Петр Данишович в 2011 году в возрасте 104 лет. 2 июня 1609 года в Элкебеле родилась венгерская дворянка баронесса Жофья Башнякова. Ее жизнь не была ничем примечательной, типичной для дворянок той эпохи. Она дважды была замужем, ее вторым мужем был палатин Франтишек Вишелени. Однако она отличалась щедростью и самопожертвованием по отношению к своим подданным, за что была почитаема еще при жизни. После смерти в 1644 году Башнякову похоронили в часовне Стречнянского замка. А когда в 1729 году ее останки решили перенести на родину, в тепличку над Вагом, обнаружилось, что тело осталось нетленным. Жофью считали святой. И в конце 20 века кардинал Ян Хризостом Корец призвал к ее беатификации. Однако обряд причисления умерших к Лигу Блаженных еще не завершен. Нетленные останки Жофьи Башняковой были выставлены в костюле в тепличке над Вагом вплоть до 1 апреля 2009 года, когда их попытался уничтожить психически нездоровый человек. Сегодня в гробу хранятся только обугленные кости. А в апреле 2012 года художественно отреставрированные останки дворянки были перезахоронены в замке Стречна. Их верную копию создала группа художников под руководством Стано Лайты. 2 июня 1949 года родился словацкий поэт-песенник, журналист и публицист Любуш Земан. Он написал около 500 текстов песен для таких певцов и музыкальных групп, как Карл Духонь, Роба Григоров, Ваша Потедл, Ян Грегуш, Тактики, Элан и других. В течение 30 лет, начиная с 1969 года, Земан работал на словацком радио. В 1985 году стал заведующим редакцией популярной музыки, позже директором по маркетингу. Это он написал словак песни «Чардаш двух сердец», исполненную Духонем и ставшую успешной на фестивале в Токио. В 1971 году для альбома была записана его первая песня «В столетней аллее». Эту официально первую словацкую соул-песню исполнил Любаш Новотный, а музыку написал Владислав Герхард. 3 июня 1914 года словак Штефан Банич лично испытал свой парашют перед представителями патентного бюро ВВС США, совершив прыжок с крыши 15-этажного здания в Вашингтоне. Затем последовали новые прыжки самолета. 25 августа 2014 года патентное бюро США в Вашингтоне выдало патент на парашют Банича под номером 1 108 484. Патентное досье содержит точное описание конструкции и чертежи. Парашют, основанный на принципе зонта, раскрывался с помощью системы нескольких пружин. Он крепился к телу пилота в области груди ниже плеч с помощью ремней. Принцип действия представлял собой телескопическую конструкцию зонтичного типа, несущую тканевый чехол. Армия США приобрела патент на парашют Банича, но он так и не был принят на вооружение. А сам изобретатель в 1920 году вернулся в родную деревню Нештех, ныне часть Смоленицы, где работал мастером-каменщиком и занимался выращиванием фруктов. Банич принимал участие в исследовательских экспедициях в Смоленицком карсте, что помогло в 1929 году его сыну Яну и еще одному односельчанину открыть пещеру Дрины близ Смоленицы. Штефан Банич также стал первооткрывателем месторождения барита в этих краях. Он умер 2 января 1941 года. 7 июня 1861 года Словацкое национальное собрание в Турчанске Святой Мартине приняло меморандум словацкого народа. В Словацком национальном собрании, его еще называют Мартинским народным собранием, приняло участие от 5 до 6 тысяч человек. Это было самое значительное словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и их публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это были только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
0: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмерице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
5: Окно в мир. Города-побратимы.
2: Живописный поселок Будмерице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание о Будмерице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмерицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмерицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмерицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмерицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице Хелена Кадлечикова.
6: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
7: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Еленкой Кметьевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
4: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
7: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
4: Хелена Кадлечкова добавляет.
6: А потом развинула сполупраца в разных тех областях.
7: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.
4: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
8: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Надлак. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Надлак.
4: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
8: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местными командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
4: Мария Рыбецкая из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
7: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей Они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.
4: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
9: История надлацких словаков зачина в року 1800.
10: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
4: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петровацце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
11: Словаки,
8: живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театр. Центральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
4: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
8: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
4: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» – сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
12: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
4: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры. Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего – надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления. Надлачане уверены – в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
12: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
4: Будмиричанам в Надлаке нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмириц и Надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмиричан, чтобы им повезло. Ведь будмирицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
3: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Медевска и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!